0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вот у меня на работе Wi-Fi, я послушаю обязательно. Просто сейчас запара такая, забываю все время. Завтра, если ты сможешь, напиши мне, чтобы я послушала. Мне придет сообщение, я вспомню об этом. Вообще забываю.
1: Радио Z.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела до бела.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Тополя, тополя.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Общечеловеческие ценности были, есть и останутся ценностями. Как бы ни менялись технологии, средства связи и вооружения, дружба, любовь к родине и верность долгу были, есть и останутся. «Берест» открывает выпуск посланием «Общечеловеку 2.0».

Доброго времени суток, друзья. На связи Грау из Горловки, Донецкая Народная Республика. Я хочу представить вам свой трек, который называется «Заповедный край», премьера которого прозвучит в программе «Песня на войне». В эту песню я вложил всю суть и переживания последних лет, все то, что накопилось в душе, и те мысли, которыми хочется поделиться с окружением. Очень надеюсь, что вам понравится и вы останетесь довольны. Большое спасибо.

по-простому. Испепелить бы все оружие, и мы б душили друг друга тогда руками. Ведь никогда не жили дружно мы, так повело, сегодня идут веками.

оставайся. И снова кланяюсь востоку, вдыхая мудрость молчаливых затворников, некогда бывших у истоков, обитателей мест намоленных.

0: кончен, а значит, оставайся, оставайся.
1: Песня на войне.
2: Следующую песню Вадим Неретин хочет посвятить всем волонтерам нашей огромной страны. В песне «Простые люди» речь идет о волонтерской группе «Своих не бросаем» из города Магнитогорска, которая с самого начала СВО работает на результат. И позывные тех, кто трудится в тылу и ребят на фронте, в песне самые настоящие. И дело они свое делают честно, искренне и с верой в победу.

0: Все, что было, все, что будет, кто был с нами до конца, время лечит, мы не забудем, пока стучат наши сердца.
1: А по небу лошадки скачут.

Всем привет! Я Денис Мушаров, вокалист группы «Театр теней. Город Москва». Я хочу представить вам нашу песню «Голос неизвестного солдата», которая появилась на свет в 2019 году. Это дань нашей памяти о героях, которые сражались за нашу Родину и которые подарили нам наше будущее. Специально для проекта «Песни на войне».

0: Рифма на броне. Заказали весну на Авито. Открываем коробку, а там только снег и железное сито. Вот и все, что положено нам. Не согреешься этим замесом, не подергаешь счастье за нить. Кто-то выстрелил в солнце над лесом, и оно перестало светить. Я придумал, как справиться с этим. Мы в аптеку сходили в ночи. Подержите-ка лесенку, дети. Я бинты наложу на лучи. День зажегся в раскрытом оконце. И смотрите, весна тут как тут. А что пятна остались на солнце, так до свадьбы они заживут. Влад Маленко.
1: Рифма на броне.
2: Никогда не думал, что хоть раз в программе прозвучит песня, посвященная сыну ЦРУшницы высокого ранга. Но, как говорится, никогда не говори никогда.
3: Стихи Натальи Огородниковой, музыка и исполнение Юрий Шилов, по духу русский. Посвящается Майклу Глоссу, американцу, но русскому по духу.

всегда по духу русский и ближним часто помогал. Он в ВДВ надел разгрузку, парням российским братом стал. Его родители так странно верны системе США, а он за русского Ивана.

не внемля матери отцу, он верил, свет разгонит темень. Берет небесный был к лицу, он не искал земную славу, о нем молился Вашингтон.

сегодня аж слишком. А я ведь веселый, ты знаешь. Представляешь, полдня под обстрелом. Видно, родился в рубашке. Если б ты видел те стены и эту дырку во фляжке моей. А что, пацаны, пацаны молодцы. Бились, как львы, не бежали в кусты. Теперь там пустырь, земля еще не остыла. Но и койки пусты. Там на холме монастырь старый, но в нем не поставить свечи. Отец не тянет псалмы. И колокольня молчит. Молчание жути наводит. Последний остался патрон. Не страшно тут быть одному. Страшно остаться нулем.

Я ему закрою глаза, со всей силы взмолюсь. Отче со мной, я не один, с ним ничего не боюсь. Письмецо я спрячу в кармашек, если что, найдут наш. На конверте там адрес и подпись дочки Парфеновой Маши.

0: прошел вместе с ними через 17 больших сражений, я знаю, чьи имена они выхаркивают вместе с кровью, отрезая им загангрененные руки и ноги. Я знаю, кого они зовут, когда лежат вывернутые наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин. И только потому и выживают, что те в их задымленном болевым шоком сознании приходят к ним и поют им песни о любви, кладут им руки на голову. И те выживают не потому, что я хороший врач, а потому, что им есть за что держаться в этом аду.
1: Это были Илай и Свой с просьбой не выключать свет. А завершим выпуск мы песней Фаррея о том, что правда забвению не подлежит. И как бы преступники не надеялись на срок давных, для некоторых преступлений его просто нет. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В военном и политическом противостоянии мир дошел до той черты, когда попросту становится страшно от того, что представление о том, что будет дальше, теряется в тумане. Открывает выпуск Вадим Самойлов с песней, которая так и называется «Что дальше?».

Вас приветствует Сергей Гроза с песней «Звезды с либеральной головой», посвященной нашим знаменитостям русофобам, раскритиковавшим специальную военную операцию. Как оказалось, российский шоу-бизнес кишит ненавистниками России. Многие из них, не стесняясь в выражениях, высказались против родной страны и соотечественников. Тогда-то мы и узнали, что наши артисты ценят лишь деньги, а мы для них люди второго сорта. Либеральные знаменитости сбежали за границу и приготовились оттуда наблюдать за тем, как Россия прогибается под западными ударами. Но все случилось совершенно по-другому. И вот уже мы наблюдаем, как звездульки-русофобы стенают под ударами судьбы. А некоторых жизнь так наказала за предательство Родины, что у тех осталось лишь два выбора – или сгинуть на чужбине, или вернуться домой прямо на скамью подсудимых. Хочу отметить, что в композиции упоминается рэп-певец Моргенштерн, внесенный решением Министерства юстиции России в список иноагентов.

0: Песня на войне.
1: Рич в своих песнях называет вещи своими именами. Например, грязную работу он называет грязной работой. Причем давно уже называет.

Блин.

Здравствуйте, «Песня на войне». Я Антон Тарасевич, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу песню под названием «Дембельская» на стихи нашего боевого брата Василия Фатеева. 15 октября этому замечательному человеку исполнилось 50 лет. С юбилеем, Вася!

0: рифма на броне.
1: Играет кровь во всей моей природе, бушует страсть, горячая в крови. Ведь я ребенок русского народа. Не надо денег, я хочу любви. Не надо славы, дайте мне свободу. Жизнь без нее не стоит ни гроша. Ведь я ребенок русского народа, и в поле песней высится душа. Не нужно денег, славы и свободы. И без любви смогу прожить года. Мне только счастье русскому народу. Победы нашей, мира навсегда. Ольга Иванова. Русскому народу.
0: Рифма на броне.
2: Далее в программе новинка. Юрий Высоков поет о двух домах, образующих двор. Казалось бы, что тут такого? Но вы послушайте и поймете, какой силой обладает двор.

Это был хулиган Аким Апачев, а завершит выпуск донецкая команда «Полифония» с песенным рассказом о том, как живут люди из Донбасса и какая у них своя харизма. Быть добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песню.
1: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: услышишь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к

0: твоей косе поправляю плен.
1: Радио Зет.

козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей. За

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров,

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Когда

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в России. Она заменила на этом посту Татьяну Москалькову. Лантратова – депутат Госдумы, председатель Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРУТ, сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость. Если закон примут, он вступит в силу с начала следующего года. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов планируют внедрить с 1 сентября 2027-го, сообщили в Минпросвещение. Пособие уже готово и сейчас проходит экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Параллельно в России готовят единые учебники по естественным наукам. Речь идет о пособиях по физике, математике, химии, биологии и информатике. Ранее в Рособорнадзоре заявляли, что единые программы и учебники сделают подготовку школьников более понятной и системной. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему, и качество поддержки сильно разнится. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей. Букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если поставить ее в спальне, сообщают специалисты. Все дело в веществе под названием сиренгин. Оно содержится в листьях и соцветиях. Это сердечный гликозид, способный вызвать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет, поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе, а в жилых комнатах держать не рекомендуется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров.

0: дают.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы

0: имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
0: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
0: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
0: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мама,

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в России. Она заменила на этом посту Татьяну Москалькову. Лантратова – депутат Госдумы, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРУТ, сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость. Если закон примут, он вступит в силу с начала следующего года. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов планируют внедрить с 1 сентября 2027-го, сообщили в Минпросвещение. Пособие уже готово и сейчас проходит экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Параллельно в России готовят единые учебники по естественным наукам. Речь идет о пособиях по физике, математике, химии, биологии и информатике. Ранее в Рособорнадзоре заявляли, что единые программы и учебники сделают подготовку школьников более понятной и системной. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему, и качество поддержки сильно разнится. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей. Букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если поставить ее в спальне, сообщают специалисты. Все дело в веществе под названием сиренгин. Оно содержится в листьях и соцветиях. Это сердечный гликозид, способный вызвать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет, поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе, а в жилых комнатах держать не рекомендуется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Когда-нибудь это все закончится. И десятки тысяч парней вернутся в мирную жизнь. Снимут форму и будут ходить с нами по одним и тем же улицам. Вы будете постоянно встречать таких, но никто из вас не будет знать, что именно ваш теплак помог его парням тогда вовремя обнаружить ДРГ, и все остались живы. Или, может, именно ему попало в руки письмо вашего ребенка. И в самые трудные моменты он его перечитывал от корки до корки и дал себе обещание. И если вернется, то женится и обязательно назовет свою дочь таким же именем. Или ваш турникет, переданный волонтерами, стал решающим в борьбе за его жизнь. Или ваши теплые берцы не дали ему отморозить ноги. И он в лютый мороз продержался до эвакуации и теперь может ходить. Но вы оба не будете знать этого. А он уступит вам место в автобусе или поможет донести тяжелую сумку. А может, остановится помочь поменять колесо или вступится за вас перед уличным обидчиком. Добро всегда возвращается. Татьяна, Витязь.

Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в России. Она заменила на этом посту Татьяну Москалькову. Лантратова – депутат Госдумы, председатель Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. В Госдуме предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Выплаты планируют назначать с рождения второго ребенка и до достижения детьми 7 лет. Предполагается, что размер пособия будет не ниже МРУТ, сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость. Если закон примут, он вступит в силу с начала следующего года. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов планируют внедрить с 1 сентября 2027-го, сообщили в Минпросвещение. Пособие уже готово и сейчас проходит экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Параллельно в России готовят единые учебники по естественным наукам. Речь идет о пособиях по физике, математике, химии, биологии и информатике. Ранее в Рособорнадзоре заявляли, что единые программы и учебники сделают подготовку школьников более понятной и системной. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему, и качество поддержки сильно разнится. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора. Разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагается сделать на питании детей из многодетных семей. Букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если поставить ее в спальне, сообщают специалисты. Все дело в веществе под названием сиренгин. Оно содержится в листьях и соцветиях. Это сердечный гликозид, способный вызвать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет, поэтому любоваться ей лучше на улице или на балконе, а в жилых комнатах держать не рекомендуется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка Садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: В чем сила России? Конечно же, в людях. В могучем характере, тонкой душе. Здесь труд уважают и истово любят. И служат оплотом огромной стране. Здесь верность хранят и надежды питают. И верят в добро, что несут небеса. Встают на защиту от края до края. Способны большие творить чудеса. Плечо здесь подставят, помогут, не бросят. Коль в дом постучалась однажды беда, когда же победа, то праздновать будут. Всей дружной семьей, веси и города. Накроют столы, поднесут угощенья, приветят гостей, чарку хмеля нальют, гармони разведут и пойдут в плясовую, и песню застольную громко споют. В чем сила России? Она в каждом камне, в травинке, былинке, в бескрайних полях, в березке, осинке и белой ромашке, и в птицах, сидящих на тонких ветвях, в озерах и реках и горных вершинах, в орлином полете жужжане шмеля, в особенной стати, несломленном духе, в божественной правде и вере в себя. Алена Ростова.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

Не мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим страх.

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгород и Белгородский округ рано утром подверглись ракетному обстрелу ВСУ. Предварительно обошлось без пострадавших. В городе поврежден объект инфраструктуры, автобус и легковой автомобиль. На местах работают аварийные службы. Мэр Белгорода провел выездное совещание в парке «Берега». Здесь в разгаре работы по благоустройству правого берега городского пляжа. Часть масштабного проекта и еще один пример привлечения частных инвестиций. Благодаря развитию общественных территорий – новый комплекс для летнего отдыха «Аквамарин». Он будет включать бассейны с детской зоной и аэромассажем, водные горки, комфортные зоны отдыха с шезлонгами и теневыми навесами. Строители уже завершают монтаж конструкции, отдельное внимание уделят организации парковок. С открытием аквапарка и других точек притяжения на берегах будет много посетителей, поэтому в этом году добавят еще одну парковочную зону, пообещал Демидов. У Белгородского музея диорамы озеленители высадили 350 кустов кизильника. Получилась живая изгородь между новой велодорожкой и пешеходной зоной. Это не просто эстетика, это важное разделение потоков, рассказал мэр города. Пешеходы не выходят на велодорожку, велосипедисты и пользователи СИМ не мешают людям. Кизильник скоро разрастется, получится красивая и функциональная зеленая изгородь. В прошлом году в Белгороде построено 9 километров велодорожек. Главное, убирают разрывы сети, связывают Харьковскую гору с центром, проспект Ватутина, улица Губкина, соединяют улицу Мичурина и улицу Студенческую, маршрут к северным районам, Черемушки, Гриневка, Сокол и точкам притяжения, БелГУ, Центр молодежных инициатив, Центральный парк. Дорожка у диорамы, у спорткомплекса Хоркины, часть непрерывного рекреационного каркаса. Все это делают вместе с городским велосообществом. Следующий шаг – не только новые дорожки, но и сеть велопарковок, отметил Валентин Демидов. Белгородцы смогут уехать на курорты юга России на сезонных поездах. Расписание опубликовали на сайте ЮВЖД. Состав «Белгород-Сириус» – меритинский курорт. Отправление из областной столицы 29 и 31 мая. Далее по четным числам со 2 июня по 8 октября. По нечетным – с 1 по 31 августа. Остановки «Старый Оскол» – Валуйки. Поезд «Тамбов-Белгород-Анапа». Отправление из Тамбова по четным со 2 июня по 30 июля. По нечетным – с 1 по 31 августа. Остановка «Воронеж». Состав «Тамбов-Белгород-Новороссийск». Отправление из Тамбова по нечетным с 1 по 31 июля, почетным со 2 по 30 августа. Остановки Воронеж-Лиски. Все подробности на сайте РЖД. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Еще одна стремительная птица

0: победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя. Под косыми дождями, меж каменных горных хребтов,

странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле, чтоб еще раз, ну хоть еще один разок увидеть.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Не демоны мы, и не ангелы, и не прокляты раем, и адом не благословен.

0: Блины, мы – добровольцы русской армии. Здесь и сейчас, со всем миром на «вы». Ты вчера был строитель, он где-то руководил, этот лес валил, а тот за лесорубом следил. А сейчас вы пьете сиплый чай из одной кружки оловянной. И сжимает рука автомат, третий раз жизни оружие в руках. Не ждет тебя прошлое здесь, не видится будущее впереди. Научись, выживи, сделай. Будь лучше себя каждодневного, и тогда победишь. А когда это кончится, вспомни, что это было. Посмотри, как оно стало. Не улыбайся, остаток души сохрани. Чтобы гордо звучало потом: «Я доброволец в русской армии, и мир от скверны очистить смог ценою души».
1: Доброволец Маста.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгород и Белгородский округ рано утром подверглись ракетному обстрелу ВСУ. Предварительно обошлось без пострадавших. В городе поврежден объект инфраструктуры, автобус и легковой автомобиль. На местах работают аварийные службы. Мэр Белгорода провел выездное совещание в парке «Берега». Здесь в разгаре работы по благоустройству правого берега городского пляжа. Часть масштабного проекта и еще один пример привлечения частных инвестиций благодаря развитию общественных территорий – новый комплекс для летнего отдыха «Аквамарин». Он будет включать бассейны с детской зоной и аэромассажем, водные горки, комфортные зоны отдыха с шезлонгами и теневыми навесами. Строители уже завершают монтаж конструкции, отдельное внимание уделят организации парковок. С открытием аквапарка и других точек притяжения на берегах будет много посетителей, поэтому в этом году добавят еще одну парковочную зону, пообещал Демидов. У Белгородского музея диорамы озеленители высадили 350 кустов кизильника. Получилась живая изгородь между новой велодорожкой и пешеходной зоной. Это не просто эстетика, это важное разделение потоков, рассказал мэр города. Пешеходы не выходят на велодорожку, велосипедисты и пользователи СИМ не мешают людям. Кизильник скоро разрастется, получится красивая и функциональная зеленая изгородь. В прошлом году в Белгороде построено 9 километров велодорожек. Главное – убирают разрывы сети, связывают Харьковскую гору с центром, проспект Ватутина, улица Губкина, соединяют улицу Мичурина и улицу Студенческую, маршрут к северным районам, Черемушки, Гриневка, Сокол и точкам притяжения, БелГУ, Центр молодежных инициатив, Центральный парк. Дорожка у диорамы, у спорткомплекса Хоркиной, часть непрерывного рекреационного каркаса. Все это делают вместе с городским велосообществом. Следующий шаг – не только новые дорожки, но и сеть велопарковок, отметил Валентин Демидов. Белгородцы смогут уехать на курорты юга России на сезонных поездах. Расписание опубликовали на сайте ЮВЖД. В состав Белгород-Сириус – меретинский курорт. Отправление из областной столицы 29 и 31 мая. Далее по четным числам со 2 июня по 8 октября. По нечетным – с 1 по 31 августа. Остановки Старый Оскол, Валуйки. Поезд Тамбов-Белгород-Анапа. Отправление из Тамбова по четным со 2 июня по 30 июля. По нечетным – с 1 по 31 августа. Остановка Воронеж. Состав Тамбов-Белгород-Новороссийск. Отправление из Тамбова по нечетным с 1 по 31 июля, почетным со 2 по 30 августа. Остановки Воронеж-Лиски. Все подробности на сайте РЖД. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Радио Z.
1: Корабли постоят,

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил.

Осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

бою. Берлинскую пыль он топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда кручиниться ту

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205, сообщили в Минобороны России. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается помощь. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны. Россия планирует расширять технологические альянсы с другими государствами. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Союза машиностроителей. По словам президента, страна продолжит укреплять собственный технологический суверенитет, но при этом не собирается замыкаться в себе. Путин отметил, что Москва готова поддерживать совместные проекты с зарубежными партнерами, в том числе там, где используются российские машины, оборудование и технологические платформы. Президент напомнил, что сегодня технологии и искусственный интеллект все сильнее влияет на экономику. Президент напомнил, что сегодня технологии и искусственный интеллект все сильнее влияют на экономику, промышленность и другие сферы. И от того, насколько быстро страна сможет отвечать на такие вызовы, зависит ее дальнейшее развитие и суверенитет. Госдума приняла законопроект, который меняет правила сверхурочной работы. Годовой лимит переработок увеличат со 120 до 240 часов. При этом после 120 часов в год каждый следующий час должен оплачиваться не ниже двойного размера. Сейчас первые 2 часа переработки в день оплачиваются в полуторном размере, а следующие – в двойном. Отдельные условия сохранят для пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников, занятых на вредных работах. Привлечь их к сверхурочной работе можно будет только с письменного согласия и если это не навредит здоровью. Кроме того, работники, у которых переработка превысит 120 часов в год, смогут взять один оплачиваемый день для диспансеризации. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи должен быть самым плотным – 30-40% дневных калорий. Ужинать стоит за 3 часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки. Исключить из рациона или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и соки. Ограничить использование наваристых мясных бульонов, пить воду, ходить не менее 7000 шагов в день, делать дыхательные упражнения, спать 7-9 часов и отложить телефон за 2 часа до сна. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

верят люди. Помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь. Поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205, сообщили в Минобороны России. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается помощь. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны. Россия планирует расширять технологические альянсы с другими государствами. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Союза машиностроителей. По словам президента, страна продолжит укреплять собственный технологический суверенитет, но при этом не собирается замыкаться в себе. Путин отметил, что Москва готова поддерживать совместные проекты с зарубежными партнерами, в том числе там, где используются российские машины, оборудование и технологические платформы. Президент напомнил, что сегодня технологии и искусственный интеллект все сильнее влияет на экономику. Президент напомнил, что сегодня технологии и искусственный интеллект все сильнее влияют на экономику, промышленность и другие сферы. И от того, насколько быстро страна сможет отвечать на такие вызовы, зависит ее дальнейшее развитие и суверенитет. Госдума приняла законопроект, который меняет правила сверхурочной работы. Годовой лимит переработок увеличат со 120 до 240 часов. При этом после 120 часов в год каждый следующий час должен оплачиваться не ниже двойного размера. Сейчас первые 2 часа переработки в день оплачиваются в полуторном размере, а следующие – в двойном. Отдельные условия сохранят для пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников, занятых на вредных работах. Привлечь их к сверхурочной работе можно будет только с письменного согласия и если это не навредит здоровью. Кроме того, работники, у которых переработка превысит 120 часов в год, смогут взять один оплачиваемый день для диспансеризации. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи должен быть самым плотным – 30-40% дневных калорий. Ужинать стоит за 3 часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки. Исключить из рациона или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и соки. Ограничить использование наваристых мясных бульонов, пить воду, ходить не менее 7000 шагов в день, делать дыхательные упражнения, спать 7-9 часов и отложить телефон за 2 часа до сна. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область, любимая,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: дед, что давно не была.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

зеленый свет, в салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева представили членам правительства и депутатам облдумы. Заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Ерюмин охарактеризовал нового руководителя как опытного управленца и поблагодарил за работу прежнего главу региона Вячеслава Гладкова. Уверен, что Александр Михайлович обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели, подчеркнул Алексей Ерюмин. Выступая на представлении, Александр Шуваев отметил, что Белгородчина – особый регион, где живут люди, проявляющие мужество, героизм и самоотверженность. Главными задачами на посту в РИО губернатора он назвал развитие экономики и безопасность жителей. «Рассчитываю на открытую честную работу нашим коллективам и хочу сказать, что я готов оправдать доверие как президента Российской Федерации, так и жителей Белгородской области», – обратился к собравшимся Шуваев. Указом президента России Владимира Путина экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Александра Невского. Один человек погиб и 4 ранено при атаках ВСУ на Белгородскую область 14 мая. Под удар попали 6 муниципалитетов. Сводкой поделились в оперштабе. Специалисты городских управ завершают работу с горожанами, чье имущество пострадало от утреннего ракетного удара ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что по уточненным данным повреждено 6 автомобилей, рейсовый автобус и остановка общественного транспорта. Пострадал объект инфраструктуры. В 2 многоэтажных домах выбиты стекла в 2 квартирах. С жителями дома работают адресно. Специалисты на месте осматривают повреждения, составляют акты. Если вам нужна помощь, звоните 112. Более 124 тысяч голосов отдали жители региона в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства. Ежегодное масштабное событие в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершится 12 июня. Мнение граждан становится определяющим при выборе проектов, которые будут воплощены в 2027. До финала голосования остается менее месяца. Напомним, каждый житель в возрасте от 14 лет может принять участие. Сделать это просто. Онлайн на сайте загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» с помощью волонтеров, которые дежурят в общественных местах. В этом году на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах региона. Например, жители Борисовского округа голосуют за преображение 2 общественных территорий – Центрального парка и Сквера памяти на улице Советской в поселке Борисовка. И в завершение о спорте. Гиревик из Белгородской области, воспитанник Белгородской школы Олимпийского резерва номер 5 Федор Фомин победил на первенстве Азии в Казахстане. Подопечный тренера Сергея Меркулина выполнял упражнение «Толчок по длинному циклу». Ему удалось показать лучший результат и завоевать золотую медаль. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы оказались на специальной военной операции?
3: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему вузу и отправился на Сватово-Тревяное направление.
2: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
3: Я в семье военных. Родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали фанатически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае к ним пришли военные.
2: И сколько вы пробыли на СВО?
3: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно. И вот второе ранение я получил в августе 23-го года.
2: Первое ранение какое было?
3: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
2: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
3: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию, потому что я очень хорошо при движении на коте я видел, как в нас летит фейерверк противника, и летел он очень четко к нам, поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз таки, когда это в момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, и противник нас добивал FPV-дроном.
2: А сколько у вас было человек?
3: Товарищам достали еще 200-х, и моторист с навигатором, 6 человек у нас было на катере.
2: Всем удалось вернуться?
3: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены. В итоге врачи смогли их спасти.
2: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
3: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спиной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костыли в сторону. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
2: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
3: Да.
2: Почему такой выбор?
3: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность вернуться в мобильно-огневую группу, дальше продолжить боевые задачи. Уже, конечно, не совсем звонить СВО, но тоже достаточно важная сейчас задача стоит — это прикрыть небо, потому что мы видим тенденцию, что противник наносит очень много ударов именно вглубь страны. Поэтому было принято решение, да, вернуться и продолжить выполнять задачи.
2: Помимо того, что вы защищаете нашу страну, вы являетесь также волонтером. Правильно?
3: Да.
2: Давайте поговорим немного о вашей волонтерской деятельности. Как вы помогаете и чем?
3: Основное мы помогаем техническим оснащением, которое требуется для выполнения боевых задач. Машины, различные дроны. Все, что на самом деле требуется по заявкам, мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал, отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но у нас все покрывало, наверное, Россия очень сильно от многих отличается, потому что мы запатентованы, вот сделали патент и разработку производили как Лисана с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС, есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.

0: он от окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и с птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танке, по дарсозову мы делали.
1: Вы также ведете свой канал, правильно?
0: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз-таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Я сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
1: Есть ли подводные камни?
0: Да, ну, на самом деле, подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным и все камушки будут обходить стороной.
1: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
0: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
1: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
0: Самое важное – не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, и быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества, постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное — учиться.
1: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
0: Спасибо большое. Взаимно.
1: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева представили членам правительства и депутатам облдумы. Заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Ерюмин охарактеризовал нового руководителя как опытного управленца и поблагодарил за работу прежнего главу региона Вячеслава Гладкова. Уверен, что Александр Михайлович обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели, подчеркнул Алексей Ерюмин. Выступая на представлении, Александр Шуваев отметил, что Белгородчина – особый регион, где живут люди, проявляющие мужество, героизм и самоотверженность. Главными задачами на посту в РЕУ губернатора он назвал развитие экономики и безопасность жителей. «Рассчитываю на открытую честную работу нашим коллективам и хочу сказать, что я готов оправдать доверие как президента Российской Федерации, так и жителей Белгородской области», – обратился к собравшимся Шуваев. Указом президента России Владимира Путина экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Александра Невского. Один человек погиб и четыре ранено при атаках ВСУ на Белгородскую область 14 мая. Под удар попали 6 муниципалитетов. Сводкой поделились в оперштабе. Специалисты городских управ завершают работу с горожанами, чье имущество пострадало от утреннего ракетного удара ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что по уточненным данным повреждено 6 автомобилей, рейсовый автобус и остановка общественного транспорта. Пострадал объект инфраструктуры. В 2 многоэтажных домах выбиты стекла в 2 квартирах. С жителями дома работают адресно. Специалисты на месте осматривают повреждения, составляют акты. Если вам нужна помощь, звоните 112. Более 124 тысяч голосов отдали жители региона в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства. Ежегодное масштабное событие в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершится 12 июня. Мнение граждан становится определяющим при выборе проектов, которые будут воплощены в 2027. До финала голосования остается менее месяца. Напомним, каждый житель в возрасте от 14 лет может принять участие. Сделать это просто. Онлайн на сайте загородсреда.госуслуги.ру через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» с помощью волонтеров, которые дежурят в общественных местах. В этом году на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах региона. Например, жители Борисовского округа голосуют за преображение 2 общественных территорий – Центрального парка и Сквера памяти на улице Советской в поселке Борисовка. И в завершение о спорте. Гиревик из Белгородской области, воспитанник Белгородской школы Олимпийского резерва номер 5 Федор Фомин победил на первенстве Азии в Казахстане. Подопечный тренера Сергея Меркулина выполнял упражнение «Толчок по длинному циклу». Ему удалось показать лучший результат и завоевать золотую медаль. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Воин. Именно воин был, есть и будет самым главным персонажем всех произведений о войне. Полководцам, безусловно, свои уважения и почет, но простой пехотинец – основа основ всех армий. Донецкий коллектив «Пенсионер-бэнд» открывает выпуск посвящением воинам.
5: Вдоль искореженных дорог цвела сирень, росла трава.

Меня зовут Лихачев Сергей, я живу в городе Луганске. Я бывший десантник, служил в 2014-16 годах военной полиции ЛНР, защищая территориальную целостность Луганской Народной Республики. Сначала были мы ополчением, потом переформатировались в военную полицию, выполняли определенные задачи, связанные с этим подразделением. Сейчас занимаюсь песнями, которые рассказывают о подвигах наших бойцов на передовой, выполняя долг по защите русскоязычного населения. И для проекта «Песня на войне» у меня есть песня «Батей кличут пацаны».

0: Песня на войне.
1: Продолжает выпуск новинка от Ивана Рябинкина. Свою работу он назвал «Воронье» и посвятил чиновникам-ворюгам, как врагам внутренним и тайным. Хорошее название выбрал. Емкое.

Здравствуйте, я Анастасия Бессарабова, мне 39 лет. Я живу в Волгоградской области, город Урюпинск. Я мама троих детей, еще я автор и исполнитель своих песен. Песня «Сыночек» у меня появилась, когда началась СВО. Война – это всегда боль, это ужасно. И вот эта операция, можно сказать, меня вдохновила на написание этой песни. Она у меня долго была в акустическом варианте, но я познакомилась с коллегами музыканта, с Крыма, с Оксаной Шурыгиной, с Донбасса, Алексеем Ивановым. И они мне помогли в создании аранжировки этой песни и сведения ее. И вот так она появилась. Я хотела бы поделиться с вами песней о войне.

0: рифма на броне.
1: Выдержка у фотоаппарата. Выдержка мужская, как броня. Сколько жизней прожили ребята, выходя живыми из огня. Минные поля, бомбежки, пули, кровь и страшных ран земле не смыть. Выстояли, в битвах не свернули, в фотоснимках продолжая жить. Выдержка у фотоаппарата, выдержка солдата, как броня. Вынесут мальчишкам и девчатам фотоснимки правду из огня. Ольга Иванова, военфотокор.
0: Рифма на броне.
2: Лебедев Алексей, поэт, композитор, исполнитель и аранжировщик собственных песней, живет в городе Клин Московской области. Группу «Сплав» организовал в 2021 году под эгидой Клинского рок-клуба. В 2024 году ребята приняли участие в межрегиональном конкурсе авторов и исполнителей военной и патриотической песни «Донбасс. Песни с передовой», где стали лауреатами. В рамках конкурса ездили на Донбасс, выступали в Донецке, Луганске и на передовой для наших ребят. Песню «Отважные» они посвятили ребятам из одноименной группы.

0: Песня на войне.
1: И, наконец, я считаю своим долгом напомнить, что наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет за нами. Быть добру! Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня день военного связиста. По уровню комфорта, в котором, как считается, обитают связисты, они считают себя где-то равным особам королевской крови. Но на самом деле все не так радужно. Связисты точно так же, как пехота или мотострелки, месят грязь, также мерзнут на снегу и на морозе. Только для одной цели – дать войскам устойчивую связь, без которой современная война немыслима в принципе. Роман Шаповалов открывает выпуск.

Задача не ударить мордой в грязь, как следопыт, как беглая собака. Один отрезок проверяю за другим, пока не найду на линии брака расположение.

0: Рифма на броне.
1: Как весело скакали на Майдане. И им, беднягам, было невдомек. Желающим и евро, и медалей ответить может русский санцепек. Хотели, чтобы гибли наши дети, не ведая, на это есть ответ, которого не знал никто на свете. Ответу имя острое – Ланцет. Не слышали призывов дипломатов, на смерть погнали сына и отца. На бомбы и свистящие снаряды в России мужеством заряжены сердца. Ольга Иванова. Как весело скакали на Майдане.
0: Рифма на броне.
2: И вновь премьера, на сей раз от коллектива «Кручина Грув». Композиция называется «Белое раздолье», но она не об Арктике, как вы могли бы подумать.

Я Вячеслав Головков, поэт, сценарист, автор песен и исполнитель. Песня «Девятый вал» создана в творческом союзе с автором музыки Виталием Молодецковым. И песня о том, что сейчас идут бои за Родину, за Россию и за все человечество. И каждый воин добывает эту победу своим бесстрашием и подвигами. Песня «Девятый вал» специально для программы «Песня о войне»

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российский валовой внутренний продукт в марте вырос на 1,8%, сообщил Владимир Путин. Принятые правительством меры начали давать результат, подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам. Он также отметил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%. Промышленное производство выросло на 2,3%. Обрабатывающие отрасли прибавили 3%. Глава государства подчеркнул, что наметившиеся положительная динамика в российской экономике должна охватить все больше отраслей. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита фактически завершена. Если поездка состоится в эти сроки, случай станет историческим. Китай впервые за один месяц примет лидеров двух держав вне многостороннего формата. На днях Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. В Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Законопроект уже внесен в Нижнюю палату парламента. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если законопроект примут, размер пособия может составить от 15,4 до 47,9 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас военный пенсионер может выполнить все условия, достичь нужного возраста, иметь стаж и пенсионные баллы, но фиксированную выплату ему не назначают. Это прямо запрещено законом о страховых пенсиях. В Нижней палате парламента считают, что это несправедливо. Предлагается исправить норму для тех, кто накопил от 25 лет гражданского стажа. В Госдуме считают, поправка восстановит справедливость и будет стимулировать бывших военных к легальной занятости. Рособорнадзор предупредил о мошенниках, которые предлагают купить якобы ответы на ЕГЭ-2026. Утечка материалов к экзамену невозможна, подчеркнули в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: твои обниму. И меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Радио Зет.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Такую смерть нужно заслужить, подвел черту скиф. В храме, спина к спине, с оружием в руках, истекая кровью, и чтобы враги боялись к тебе подойти. Памяти Андрея Дорохова, 28 лет. Виктора Левакова, 34 года. 3 марта 2022 года, Волноваха, Донбасс. В храме остались трое. Два русских воина и Бог. Бойцы заняли последнюю позицию в своей жизни, расположившись перед царскими воротами, спина к спине, подпирая друг друга, широко расставив ноги. И умерли, истекая кровью. Враги побоялись их трогать, поскольку решили, что тела заминированы. А когда пришли наши, то поначалу тоже опасались, что это какой-то подвох. Так они и сидели, спина к спине. Низкий поклон вам, ребята. Царствие небесного, защитники Родины.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: полустаночки, ночные полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С Богом за работу. Александр Шуваев завел соцсети. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области опубликовал первый пост. Он назвал приоритетами безопасность жителей, поддержку участников СВО и их семей, восстановление территорий, развитие экономики, образования и сельского хозяйства. В ближайшие дни начну рабочие поездки по муниципалитетам, чтобы выстроить работу предметно и по существу, написал Шуваев. Ссылки на официальные аккаунты в РИО губернатора во ВКонтакте, в Макс и Телеграм опубликованы на сайте правительства области, на каналах «Мир Белогорья». Везде это звучит как «Александр, нижнее подчеркивание, Шуваев». Белгородская область уверенно наращивает темпы лесовосстановления. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». По итогам весеннего лесокультурного сезона 2026 года в границах лесного фонда региона проведены работы по лесоразведению и лесовосстановлению на площади почти 143 гектара. В том числе искусственное лесовосстановление и лесоразведение более 72 гектаров. Дополнение лесных культур более 70. Планируемый показатель соотношения площади восстановленных лесов к площади погибших и вырубленных насаждений 103% достигнут и перевыполнен в 10 раз. Лесовосстановительные мероприятия проведены в лучшие агротехнические сроки, что обеспечивает высокую приживаемость саженцев и долгосрочную устойчивость новых лесных массивов. Сотрудники МЧС нашли 30 нарушений пожарной безопасности в белгородских детских лагерях. Начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что в этом году в регионе будут работать 415 лагерей, 409 при школах, 5 загородных в Алексеевском, Красногвардейском, Староскольском и Чернянском округах, а также детский профильный лагерь в Губкинском округе. Инспекторы провели уже 216 проверок, а в лагерях 59 пожарно-тактических занятий и учений. Детям во время отдыха представители экстренных служб будут читать лекции о поведении при чрезвычайных ситуациях. 16 мая в Белгороде пройдет Ночь музеев. Тема этого года – родное. Вечером и ночью для посетителей проведут экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы и театральные постановки. Главный акцент сделан на истории родного края, семейных традициях и культурном наследии народов России. Афиши мероприятий вы найдете на каналах «Мир Белогорья». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю,

не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмем?

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти.

Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: чиста, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы оказались на специальной военной операции?
2: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему ВУСу, и отправился на Саватово-Тревяное направление.
1: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
2: Я семьи военных, родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали трагически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае к ним пришли военные.
1: И сколько вы пробыли на СВО?
2: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно, и вот второе ранение я получил в августе 23-го года.
1: Первое ранение какое было?
2: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
1: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
2: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию, потому что я очень хорошо при движении на кайте видел, как в нас летит эфиритрон противника, и летел он очень четко к нам, поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз-таки, когда это момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, и противник нас добивал эфиритроном.
1: А сколько у вас было человек?
2: Товарищи достали еще 200-х, и моторист с навигатором, вот 6 человек у нас было на катере.
1: Всем удалось вернуться?
2: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены, в итоге врачи смогли их спасти.
1: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
2: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спиной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костыли в сторону. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
1: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность

0: различные дроны. Все, что на самом деле требуется по зарядкам, ну, мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но у нас все покрывало, наверное, Россия очень сильно от многих отличается, потому что мы запатентованы, вот сделали патент и разработку производили как Лисана с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС. Есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.
1: Помните то первое свое изделие, которое прибыло к парням? Какие отзывы были?
0: Ну, первое изделие, все равно были отзывы относительно положительные, но были замечания. Без замечаний никак, на то мы и приводили, чтобы это испытывать в боевых условиях, посмотреть действенность их. И потом просто доработали, потому что технические средства, которые на фронте, они тоже не стоят на месте, и приходится постоянно маневрировать, чтобы это все работало.
1: Как сделать так, чтобы не было видно человека?
0: На самом деле очень важно даже не то, чтобы не было видно, а чтобы покрывало полностью, принимало очертания и фон окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и с птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танке, по ДСЗО мы делали.
1: Вы также ведете свой канал, правильно?
0: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз-таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Я сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
1: Есть ли подводные камни?
0: Да, ну, на самом деле, подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным и все камушки будут обходить стороной.
1: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
0: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
1: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
0: Самое важное – не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества. Постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное — учиться.
1: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
0: Спасибо большое. Взаимно.
1: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российский валовой внутренний продукт в марте вырос на 1,8%, сообщил Владимир Путин. Принятые правительством меры начали давать результат, подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам. Он также отметил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%. Промышленное производство выросло на 2,3%. Обрабатывающие отрасли прибавили 3%. Глава государства подчеркнул, что наметившиеся положительная динамика в российской экономике должна охватить все больше отраслей. Владимир Путин может отправиться с официальным визитом в Китай уже 20 мая. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка визита фактически завершена. Если поездка состоится в эти сроки, случай станет историческим. Китай впервые за один месяц примет лидеров двух держав вне многостороннего формата. На днях Пекин с официальным визитом посетил президент США Дональд Трамп. В Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Законопроект уже внесен в Нижнюю палату парламента. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если законопроект примут, размер пособия может составить от 15,4 до 47,9 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас военный пенсионер может выполнить все условия, достичь нужного возраста, иметь стаж и пенсионные баллы, но фиксированную выплату ему не назначают. Это прямо запрещено законом о страховых пенсиях. В Нижней палате парламента считают, что это несправедливо. Предлагается исправить норму для тех, кто накопил от 25 лет гражданского стажа. В Госдуме считают, поправка восстановит справедливость и будет стимулировать бывших военных к легальной занятости. Рособорнадзор предупредил о мошенниках, которые предлагают купить якобы ответы на ЕГЭ-2026. Утечка материалов к экзамену невозможна, подчеркнули в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: родина и честь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
2: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Сегодня я хотел бы поговорить о недавно прошедшем празднике Дне Победы, с 81-й годовщины которой я нас всех, конечно же, искренне поздравляю, пусть и с некоторым опозданием. Вот явственно и точно, наблюдая внимательно, заметил, что с каждым годом значение Дня Победы в Великой Отечественной войне становится для нас всех только больше. Прежде всего, как урок из прошлого и понимание будущего. Теперь, наверное, ни у кого не осталось ни малейших сомнений, что нацизм, коричневая чума века 20-го, проросла снова. Зацвела буйным цветом там, где опять поставили целью наше с вами уничтожение. Немецкие власти в Берлине запрещают советские песни, советскую символику, запрещают все, что им напоминает о нашем солдате-победителе. В Киеве нацистская марионетка каждый год вынашивает планы сорвать праздничный парад в Москве. И у него за спиной все те же потомки нацистских недобитков, дедушки которых зиговали и охотно присягали Гитлеру, которые теперь, впрочем, как и 80 лет назад, используя коллаборантов в качестве своего пушечного мяса, накачивая их оружием, деньгами, давая им свое политическое прикрытие, вновь хотят нанести России стратегическое поражение. Если говорить без политеса и прямо, уничтожить, стереть с карты. Мы с вами должны понимать, что никакой страны Украина более не существует. Чужое оружие, чужие центры принятия решений, чужая разведка, чужая связь, чужие инструкторы и центры подготовки. Даже деньги, за которые эта недострана существует, тоже чужие. По сути, это теперь полностью территория-наемник. Со всеми ресурсами и населением, которое внешние кукловоды используют против нас. Какая злая ирония. Оравшие о незалежности стали просто мясом, которое отлавливают на улицах и кидают на убой. Люди, предавшие все свое прошлое, забывшие своих предков и их подвиги. Ну а все потуги вытравить из нашего народа историческую память с мрадными словечками и нападками на День Победы, попытками превратить его в день какой-то там уничижительной скорби, раздавил когда-то, как каток, наш бессмертный полк. Попытки установить тотальный нацистский контроль над территориях бывшей Украины останавливает сегодня наша специальная военная операция. То, что делали наши предки, теперь делают уже наши с вами поколения. Вновь останавливают нацизм. И подвиги ветеранов Великой Отечественной сегодня повторяют их внуки. Достойно повторяют. С полным пониманием, за что и против чего они сегодня выполняют свою священную ратную работу. В те 40-е годы прошлого века против нацизма встала вся наша страна, не делясь по географии и национальностям. И сегодня все повторилось. Мы народ победителей. Это наша историческая миссия – вгонять осиновый кол в могилу европейского нацизма. Честь и хвала вовеки нашим защитникам Родины. Вечная память павшим за нашу свободу и независимость, за наше существование. Ведь что тогда, что сейчас, именно так ставится вопрос. Нацистам нужна наша смерть. Наши воины защищают жизнь. И победа, что тогда, что сейчас, была и будет за нами. Но нельзя забывать, что наш враг действует против нас не только на линии боевого соприкосновения. Он пытается пытается отравить душу своими сатанинскими методиками, играя на низменных чувствах. В этом году это было особенно явственно, когда наркофюрер заявил о том, что он ударит по нашему сакральному символу – параду Победы в Москве. Этот поросячий визг подхватили, конечно же, по команде тысячи подсвинков. Нагнетали как могли. Про Россию слаба, Украина перемагает и подобное тому. Когда же Россия спокойно и уверенно предупредила, что любая попытка атаковать наш парад неминуемо приведет к тому, что будет сметен с лица земли центр Киева со всеми тамошними центрами управления, методичка тут же поменялась. Истошно заголосили про то, что, мол, российскому руководству важна только Москва, а на то, что летит по Белгороду, другим регионам, типа наплевать. Причем эту смрадную ложь начали, что называется, прокачивать как извне, так и изнутри. Методичка эта не новая. Еще с тех времен, когда на территориях союзных республик активно вбрасывался лозунг «Хватит кормить Москву». Кстати, на Украине с этого все возрождение укранацизма и бандеровщины и началось. Ну, если тогда сработало, почему бы не попробовать еще противопоставить центр и регионы? Все то же самое. Нагло саксонское «разделяй и властвуй». Дорогие друзья, ни одна страна в мире не существует и не может существовать без своих сакральных символов, столпов государственности. Кремль, Красная площадь, Парад Победы – это символы в сердце каждого гражданина России. Вот по ним и угрожали ударить. В самое сердце Родины. Кстати, наши героические предки этот символизм прекрасно понимали. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. И парад 7 ноября 1941 года в осажденной Москве проводили. А потом писали с гордостью на боевой технике на Берлин, по Рейхстагу. Тоже символы, только вражеские. Вы знаете, по моему мнению, мы зря отказываемся от употребления старых, проверенных временем терминов в угоду новомодным. Ну вот смотрите, есть полузабытый термин «клокер», означающий человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля. Есть термин «клака» – организация, занимающаяся созданием суррогатного успеха или провала чужого выступления, группой подставных зрителей, клокеров, нанятых антрепренером, ведущим актером, драматургом или политиком и тому подобное. Есть, в общем, любая неискренняя и заранее организована коллективная поддержка или освистывание. Клокеры стараются заставить публику в театрах вместе с ними аплодировать, кричать «Браво!» или проявлять недовольство. Сам феномен клаки основан на эффекте социального доказательства, суть которого состоит в том, что люди, находящиеся на концерте, в кинотеатре, на митинге, тем более расположены к аплодисментам, смеху и тому подобному, чем больше людей вокруг поступают аналогично. Да, это именно технология искусственного разделения. Да, она именно так и работает, через информационное социальное влияние, когда некоторые люди, предполагая, что окружающие лучше знакомы с ситуацией, копируют их поведение. Да, эту технологию часто используют для сознательной манипуляции поведением других. И особенно в наш век социальных сетей и алгоритмов искусственного интеллекта. Именно эту старую, но действенную технологию сейчас пытаются использовать против нас. Многократно рассказывал, что по рецепту аналитиков корпорации РЕНД правительству США надо укроруками делать как можно больше ударов вглубь России. Тогда она точно падет. У них нет никаких других реальных рычагов влияния на нас, кроме как попытки взорвать Россию изнутри. В очередной раз. Конечно же, вызвав внутреннее недовольство ударами, брожение умов, ощущение безволия руководства страны. И таким образом, а дальше уже общее место для всех методичек. Переворот и так далее и тому подобное. Но как же спроецировать вот эти вот хотелки кукловодов, манипуляторов к нам, сюда? Вложить в головы россиян нужные мысли и чужие смыслы. Ведь каждый такой вот удар вглубь должен обязательно сопровождаться комплексной информационной проработкой. Вот для этого у нас

информационном пространстве сформировалась целая клака персонажей, которые по крайнему непониманию своему или преследуя какие-то свои меркантильные, свои корыстные интересы, служат верными помощниками вот этих всех рендов и подведомственных им ЦИПСО. После любого террористического удара появляется примерно одна и та же стая крикунов, которые стандартно констатируют переход очередной красной линии и обвиняют какую-то, только им известную, российскую элиту в том, что она, дескать, не хочет воевать. У этих кликуш любое действие врага всегда является красной линией. И, как следствие, абсолютно любое такое пересечение красных линий неизменно сопровождается истошными призывами ударить по центрам принятия решений, немедленно усилить интенсивность боевых действий, сжечь дотла Киев и Львов и вообще устроить что-то типа тотальной войны. И если не жахнули, значит слив. Дорогие друзья, я прекрасно понимаю, как порой трудно человеку противостоять вот таким социальным технологиям, да еще и массовым, затрагивающим каждого и воздействующим постоянно. Тут можно порекомендовать лишь всегда помнить, что на том уровне, где принимаются судьбоносные для всех нас решения, совершенно иной масштаб информирования нам порой совершенно недоступны. И второе. Во время войны никогда не отказывать высшему политическому руководству нашей страны в доверии. Просто вспоминать, к чему это может привести на примере 20 века. Сравнивать 1917 и 1945 год. Позорный Брестский мир и гражданская война, и в итоге первого события, и великая победа в итоге второго. И тогдашний верховный главнокомандующий Сталин прекрасно понимал это, произнося свой знаменитый тост за здоровье русского народа. Доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Враг-то у нас сегодня тот же самый. И о наших региональных делах. Вчера Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, теперь уже с приставкой «экс», попрощался с белгородцами. Сказал большое спасибо каждому из нас. Тем, кто стоял с ним в одном строю, и даже тем, кто критиковал и ругал. Пожелал каждому Божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом сердце, в каждом доме, чтобы близкие были всегда рядом, и их забота и внимание согревали даже в самые лютые морозы. А также пожелал нам всем главного – победы, отметив, что именно наша Белгородская область, как никто другой, ее заслужила. И она, наша область, решением президента России Владимира Путина получила нового исполняющего обязанности губернатора. Можно сказать, генерал-губернатора. Впервые с 1779 года. Что, в общем-то, совершенно логично. Белгород, что в те далекие времена, что сегодня, форпост. Главный город белгородской черты. Важнейший военно-административный центр региона, который из приграничного стал прифронтовым. Александр Шуваев, наш с вами земляк из Нового Оскола. Человек, который всю жизнь посвятил служению Родине. Прошедший ратный путь от курсанта Рязанского института ВДВ до командира бригады. Участник боевых действий на Северном Кавказе, в Грузии, в Сирии. За его плечами Академия имени Фрунзе, которая закончил с отличием. С первых дней на СВО освобождал Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку, Дзержинск. Командовал легендарной 1-й гвардейской мотострелковой славянской бригадой. Герой Луганской Народной Республики. Герой России. Гвардии генерал-майор. Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с мечами. Кавалер ордена Александра Невского. Кавалер 3 орденов мужества и награжден медалью Суворова. Согласитесь, достойнейший жизненный путь для 45-летнего мужчины. Есть уже и гражданский опыт. Участник президентской программы «Время героев», которая выстроена по аналогии

Со школы губернаторов, работал в должности заместителя главы Иркутской области. И вот теперь вернулся в родные края, чтобы принять руководство нашим прифронтовым регионом в это совсем непростое время. Мне кажется, что его опыт здесь будет как нельзя кстати. Ну а белгородцы спартанца, боевой позывной Александра Михайловича, поддержат. Что тут скажешь? В добрый путь к нашей общей победе.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С Богом за работу. Александр Шуваев завел в соцсети. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области опубликовал первый пост. Он назвал приоритетами безопасность жителей, поддержку участников СВО и их семей, восстановление территорий, развитие экономики, образования и сельского хозяйства. В ближайшие дни начну рабочие поездки по муниципалитетам, чтобы выстроить работу предметно и по существу, написал Шуваев. Ссылки на официальные аккаунты в РИО губернатора во ВКонтакте, в Макс и Телеграм опубликованы на сайте правительства области, на каналах «Мир Белогорья». Везде это звучит как «Александр, нижнее подчеркивание, Шуваев». Белгородская область уверенно наращивает темпы лесовосстановления. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие». По итогам весеннего лесокультурного сезона 2026 года в границах лесного фонда региона проведены работы по лесоразведению и лесовосстановлению на площади почти 143 гектара. В том числе искусственное лесовосстановление и лесоразведение более 72 гектаров. Дополнение лесных культур более 70. Планируемый показатель соотношения площади восстановленных лесов к площади погибших и вырубленных насаждений 103% достигнут и перевыполнен в 10 раз. Лесовосстановительные мероприятия проведены в лучшие агротехнические сроки, что обеспечивает высокую приживаемость саженцев и долгосрочную устойчивость новых лесных массивов. Сотрудники МЧС нашли 30 нарушений пожарной безопасности в белгородских детских лагерях. Начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов рассказал, что в этом году в регионе будут работать 415 лагерей. 409 при школах, 5 загородных в Алексеевском, Красногвардейском, Староскольском и Чернянском округах, а также детский профильный лагерь в Губкинском округе. Инспекторы провели уже 216 проверок, а в лагерях 59 пожарно-тактических занятий и учений. Детям во время отдыха представители экстренных служб будут читать лекции о поведении при чрезвычайных ситуациях. 16 мая в Белгороде пройдет Ночь музеев. Тема этого года – родное. Вечером и ночью для посетителей проведут экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы и театральные постановки. Главный акцент сделан на истории родного края, семейных традициях и культурном наследии народов России. Афиши мероприятий вы найдете на каналах «Мир Белогорья». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Помните, воины, настоящий солдат идет сражаться не потому, что ненавидит того, кто перед ним, а потому, что любит тех, кто позади него. Вы наш оплот и защита. За вами правда. А где правда, там и победа.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Когда скучает женщина у темного окна и нету слез.

там идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

хожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все.

корабли, что строятся полком и тоже на парад.

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Сегодня я хотел бы поговорить о недавно прошедшем празднике Дне Победы, с 81-й годовщины которой я нас всех, конечно же, искренне поздравляю, пусть и с некоторым опозданием. Вот явственно и точно, наблюдая внимательно, заметил, что с каждым годом значение Дня Победы в Великой Отечественной войне становится для нас всех только больше. Прежде всего, как урок из прошлого и понимание будущего. Теперь, наверное, ни у кого не осталось ни малейших сомнений, что нацизм, коричневая чума века 20-го, проросла снова. Зацвела буйным цветом там, где опять поставили целью наше с вами уничтожение. Немецкие власти в Берлине запрещают советские песни, советскую символику, запрещают все, что им напоминает о нашем солдате-победителе. В Киеве нацистская марионетка каждый год вынашивает планы сорвать праздничный парад в Москве. И у него за спиной все те же потомки нацистских недобитков, дедушки которых зиговали и охотно присягали Гитлеру, которые теперь, впрочем, как и 80 лет назад, используя коллаборантов в качестве своего пушечного мяса, накачивая их оружием, деньгами, давая им свое политическое прикрытие, вновь хотят нанести России стратегическое поражение. Если говорить без политеса и прямо, уничтожить, стереть с карты. Мы с вами должны понимать, что никакой страны Украина более не существует. Чужое оружие, чужие центры принятия решений, чужая разведка, чужая связь, чужие инструкторы и центры подготовки. Даже деньги, за которые эта недострана существует, тоже чужие. По сути, это теперь полностью территория-наемник. Со всеми ресурсами и населением, которое внешние кукловоды используют против нас. Какая злая ирония. Оравшие о незалежности стали просто мясом, которое отлавливают на улицах и кидают на убой. Люди, предавшие все свое прошлое, забывшие своих предков и их подвиги. Ну а все потуги вытравить из нашего народа историческую память с мрадными словечками и нападками на День Победы, попытками превратить его в день какой-то там уничижительной скорби, раздавил когда так, как каток, наш бессмертный полк. Попытки установить тотальный нацистский контроль над территориях бывшей Украины останавливает сегодня наша специальная военная операция. То, что делали наши предки, теперь делают уже наши с вами поколения. Вновь останавливают нацизм. И подвиги ветеранов Великой Отечественной сегодня повторяют их внуки. Достойно повторяют. С полным пониманием, за что и против чего они сегодня выполняют свою священную ратную работу. В те 40-е годы прошлого века против нацизма встала вся наша страна, не делясь по географии и национальностям. И сегодня все повторилось. Мы народ победителей. Это наша историческая миссия – вгонять осиновый кол в могилу европейского нацизма. Честь и хвала вовеки нашим защитникам Родины. Вечная память павшим за нашу свободу и независимость, за наше существование. Ведь что тогда, что сейчас, именно так ставится вопрос. Нацистам нужна наша смерть. Наши воины защищают жизнь. И победа, что тогда, что сейчас, была и будет за нами. Но нельзя забывать, что наш враг действует против нас не только на линии боевого соприкосновения. Он пытается отравить душу своими сатанинскими методиками, играя на низменных чувствах. В этом году это было особенно явственно, когда наркофюрер заявил о том, что он ударит по нашему сакральному символу – параду Победы в Москве. Этот поросячий визг подхватили, конечно же, по команде тысячи подсвинков. нагнетали как могли. Про Россию слаба, Украина перемагает и подобное тому. Когда же Россия спокойно и уверенно предупредила, что любая попытка атаковать наш парад неминуемо приведет к тому, что будет сметен с лица земли центр Киева со всеми тамошними центрами управления, методичка тут же поменялась. Истошно заголосили про то, что, мол, российскому руководству важна только Москва, а на то, что летит по Белгороду, другим регионам, типа наплевать. Причем эту смрадную ложь начали, что называется, прокачивать как извне, так и изнутри. Методичка эта не новая. Еще с тех времен, когда на территориях союзных республик активно вбрасывался лозунг «Хватит кормить Москву». Кстати, на Украине с этого все возрождение укранацизма и бандеровщины и началось. Ну, если тогда сработало, почему бы не попробовать еще противопоставить центр и регионы? Все то же самое. Нагло саксонское «разделяй и властвуй». Дорогие друзья, ни одна страна в мире не существует и не может существовать без своих сакральных символов, столпов государственности. Кремль, Красная площадь, Парад Победы – это символы в сердце каждого гражданина России. Вот по ним и угрожали ударить. В самое сердце Родины. Кстати, наши героические предки этот символизм прекрасно понимали. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. И парад 7 ноября 1941 года в осажденной Москве проводили. А потом писали с гордостью на боевой технике на Берлин, по Рейхстагу. Тоже символы, только вражеские. Вы знаете, по моему мнению, мы зря отказываемся от употребления старых, проверенных временем терминов в угоду новомодным. Ну вот смотрите, есть полузабытый термин «клокер», означающий человека, который занимается созданием искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля. Есть термин «клака» – организация, занимающаяся созданием суррогатного успеха или провала чужого выступления, группой подставных зрителей, клокеров, нанятых антрепренером, ведущим актером, драматургом или политиком и тому подобное. Есть, в общем, любая неискренняя и заранее организованная коллективная поддержка или освистывание. Клокеры стараются заставить публику в театрах вместе с ними аплодировать, кричать «Браво!» или проявлять недовольство. Сам феномен клаки основан на эффекте социального доказательства, суть которого состоит в том, что люди, находящиеся на концерте, в кинотеатре, на митинге, тем более расположены к аплодисментам, смеху и тому подобному, чем больше людей вокруг поступают аналогично. Да, это именно технология искусственного разделения. Да, она именно так и работает, через информационное социальное влияние, когда некоторые люди, предполагая, что окружающие лучше знакомы с ситуацией, копируют их поведение. Да, эту технологию часто используют для сознательной манипуляции поведением других. И особенно в наш век социальных сетей и алгоритмов искусственного интеллекта. Именно эту старую, но действенную технологию сейчас пытаются использовать против нас. Многократно рассказывал, что по рецепту аналитиков корпорации РЕНД правительству США надо укроруками делать как можно больше ударов вглубь России. Тогда она точно падет. У них нет никаких других реальных рычагов влияния на нас, кроме как попытки взорвать Россию изнутри. В очередной раз. Конечно же, вызвав внутреннее недовольство ударами, брожение умов, ощущение безволия руководства страны. И таким образом, а дальше уже общее место для всех методичек. Переворот и так далее и тому подобное. Но как же спроецировать вот эти вот хотелки кукловодов, манипуляторов к нам, сюда, вложить вложить в головы россиян нужные мысли и чужие смыслы. Ведь каждый такой вот удар вглубь должен обязательно сопровождаться комплексной информационной проработкой. Вот для этого у нас и плодят в информпространстве целые сетки этих самых клак и клакеров. У меня есть группа для комментариев в мессенджере. Чат в просторечии, в котором добавиться можно только с моего разрешения. И вот, проверяя желающих, я обнаружил, что эти новые, совершенно разные аккаунты пишут одними и теми же словами, буквально, естественно, в соответствующей повесточке. Те самые клакеры. Новое время, новые технологии. Да и в нашем информационном пространстве сформировалась целая клака персонажей, которые по крайнему непониманию своему или преследуя какие-то свои меркантильные, свои корыстные интересы, служат верными помощниками вот этих всех рендов и подведомственных им ЦИПСО. После любого террористического удара появляется примерно одна и та же стая крикунов, которые стандартно констатируют переход очередной красной линии и обвиняют какую-то, только им известную, российскую элиту в том, что она, дескать, не хочет воевать. У этих кликуш любое действие врага всегда является красной линией. И, как следствие, абсолютно любое такое пересечение красных линий неизменно сопровождается истошными призывами ударить по центрам принятия решений, немедленно усилить интенсивность боевых действий, сжечь дотла Киева.

Второе. Во время войны никогда не отказывать высшему политическому руководству нашей страны в доверии. Просто вспоминать, к чему это может привести на примере 20 века. Сравнивать 1917 и 1945 год. Позорный Брестский мир и гражданская война, и в итоге первого события, и великая победа в итоге второго. И тогдашний верховный главнокомандующий Сталин прекрасно понимал это, произнося свой знаменитый тост за здоровье русского народа. Доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Враг-то у нас сегодня тот же самый. И о наших региональных делах. Вчера Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, теперь уже с приставкой «экс», попрощался с белгородцами. Сказал большое спасибо каждому из нас. Тем, кто стоял с ним в одном строю, и даже тем, кто критиковал и ругал. Пожелал каждому Божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом сердце, в каждом доме, чтобы близкие были всегда рядом, и их забота и внимание согревали даже в самые лютые морозы. А также пожелал нам всем главного – победы, отметив, что именно наша Белгородская область, как никто другой, ее заслужила. И она, наша область, решением президента России Владимира Путина получила нового исполняющего обязанности губернатора. Можно сказать, генерал-губернатора. Впервые с 1779 года. Что, в общем-то, совершенно логично. Белгород, что в те далекие времена, что сегодня, форпост. Главный город белгородской черты. Важнейший военно-административный центр региона, который из приграничного стал прифронтовым. Александр Шуваев, наш с вами земляк из Нового Оскола. Человек, который всю жизнь посвятил служению Родине. Прошедший ратный путь от курсанта Рязанского института ВДВ до командира бригады. Участник боевых действий на Северном Кавказе, в Грузии, в Сирии. За его плечами Академия имени Фрунзе, которая закончила с отличием. С первых дней на СВО освобождал Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку, Дзержинск. Командовал легендарной 1-й гвардейской мотострелковой славянской бригадой. Герой Луганской Народной Республики. Герой России. Гвардии генерал-майор. Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с мечами. Кавалер ордена Александра Невского. Кавалер 3 орденов мужества и награжден медалью Суворова. Согласитесь, достойнейший жизненный путь для 45-летнего мужчины. Есть уже и гражданский опыт. Участник президентской программы «Время героев», которая выстроена по аналогии со школой губернаторов, работал в должности заместителя главы Иркутской области. И вот теперь вернулся в родные края, чтобы принять руководство нашим прифронтовым регионом в это совсем непростое время. Мне кажется, что его опыт здесь будет как нельзя кстати. Но белгородцы спартанца, боевой позывной Александра Михайловича, поддержат. Что тут скажешь? В добрый путь к нашей общей победе.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо.

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

отнять. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

Честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер северных направлений до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: называли папа.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

голова. Автоматы выли, как сухи в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И крикнул Господь:

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и серьезно.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.